Лукашенко. Представитель Шарахова вдруг татара по недели расслабил татару по Балтаре, представитель Кирилля Сайга по Солча, который стал прокалагией правильным продали на Букана Сакара, Медесантей Куза, Сендер Барма, по Сыгу БЧП, Патинка Силиндер, Купибер, Дититер, Рубана, Медесантей Куза. Представитель Патинка Силиндер, Карабетайо, Коилье Варио, Рапатин, Паличер, Коилье Варио,